0: как чаши золотые по рукам.
1: По рукам! Гульда, гульда, говори, говори, говори, приговаривай, говори, да приговаривай.
2: Там парами приколачивай!

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в них.

В синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву

волшебную, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха

0: Что с вами, товарищ Бывалыч?
1: Пойдемте со мной в ресторан.
0: Благодарю вас, я уже пообедал.
1: Но я не могу пообедать.
0: Почему?
1: Потому что там все повара перепились.
0: К сожалению, не имею права покинуть пост. Сейчас вызову дворника.

0: Лихо поет.
1: Хорошо поет.
0: Хорошо.
1: А, хорошо. Молодцы.
0: Молодцы.
1: Вот лети.
0: Мелкомодцы.
1: Да как же это?
0: Ай-яй-яй. Нас обходят.
1: Мерзавцы. Ой.

0: не такой я человек. Да-да-да-да, я врать не буду, не такой я человек. Мастер нужен в каждом деле, я на каждой моряке. Сосчитать могу все мели, словно пальцы на руке.
1: Ну да.
0: Да-да.

0: что ты делаешь? Эмиль,
1: вы меня учить думаете? Я здесь все мели знаю. Буль-буль, из меня все равно не уедете.
2: Пожалуйста.
1: Здесь специалист нужен. Золотые руки.
0: Если я возьмусь за дело, нам на мели наплевать.
3: У меня есть брат на белый, тоже мастер заливать.
0: Да-да, коль я возьмусь за дело, нам на мели наплевать.
2: Ребята, Севрюга, догоняю! Бей, заворачивай!
1: Вы меня учить думаете? Я здесь все мели знаю. Вон на первое!
4: Что случилось?
5: Вот вторая.

Это и есть та самая Дуня, которую мы так долго искали. Это она сочинила песню. Это ей по праву принадлежит первая

0: бюрократов, таких, как бывало, может быть, и немного найдешь.
1: Но любой из пройдох и нахалов, но бывалого очень похож.
2: Часто мелкие мысли и чувства, плесень старых безрадостных лет,
3: нам мешают в труде и в искусстве.
1: Замедляя талантов расцвет.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой.

крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два, тот,

свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи о земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом.

0: Hey guys, so you just listened to Cinematography Orchestra's Musica is Gentleman Udacci, and this is, of course, from the movie Gentleman Udacci. And lastly, you heard State Symphony Orchestra playing Musica is Kavkazskaya Planitsa, obviously from Kavkazskaya Planitsa. We have our Russian radio class here today, and we are going to read a little story for you. Ну, давай. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добро пожаловать на русское радио. Для вас читают студенты университета Кентукки. Мы изучаем русский язык. Сегодня мы прочитаем для вас прекрасную сказку «Ёжик в тумане». Сказка рассказывает о ёжике, который по дороге в гости к медвежонку. Заблудившись в тумане, попадает в загадочный мир, где обитают филин, улитка, летучая мышь и белая лошадь. Good afternoon, dear radio listeners. Today we will read for you the amazing story Hedgehog in the Fog. The fairy tale talks about a hedgehog who, on his way to visit a bear cub, gets lost in a fog and finds himself in a mysterious world inhabited by an owl, a snail, a bat, and a white horse. Итак, садитесь поудобнее, мы начинаем. And so, get comfortable, we are starting.
1: По вечерам ежик ходил к медвежонку в гости считать звезды.
2: Они усаживались на бревнышки и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо.
3: Оно висело над крышей прямо за печной трубой.
4: Справа от трубы были звезды медвежонка, а слева — ежика.
2: Сначала ежик шел полем, где его окружила стайка ночных бабочек, а потом вошел в сосновый лесок.
3: А когда вышел из леса, за ним уже крался филин, растопырив крылья. Но ежик его не заметил. Он нес медвежонку малиновые варенья и смотрел в небо.
1: Звезда!
2: Вдруг остановился ежик.
4: Филин чуть не полетел на него и тоже уставился в небо.
1: И в луже звезда.
3: Сам себе сказал ежик, увидев ее отражение.
2: Филин тоже наклонился над лужей, но ничего кроме себя не увидел и, рассердившись, срыхлил своей мохнатой лапой в воду.
1: А ёжик уже глядел в темный старый колодец. «Угу!»
2: — крикнул ёжик.
3: «Угу!» — загудел в ответ старый колодец. Ёжик спрыгнул за землю и на ходу гукнул, словно бросил камушек.
1: «Угу!»
4: И филин, проходя мимо колодца, тоже крикнул «Ура!» и остановился удивленный колодец, и ему ответил
2: Филин взгромадился на сруб колодца и снова крикнул «Угу!»
3: И колодец в ответ гулко
4: «Угу!»
1: Филин хихикнул, и они заухали, прислушиваясь друг к другу. Филин и старый колодец.
2: А ёжик со своим узелком уже семенил дальше. Сам про себя беседя с медвежонком.
1: А я ему скажу, а я тебе малиновое варенье принёс. А он мне скажет, вот и самовар простыл, надо бы веточек подбросить. Этих, ну, как их, можжевеловых. А я ему скажу, а я ему скажу, а я ему скажу.
3: И вдруг застыл.
2: Прямо перед ним из тумана выплыла белая лошадь.
1: А интересно, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане.
3: И он стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри.
1: Вот, ничего не видно, и даже лапы не видно. Лошадь!
4: Позвал ёжик. На лошадь ничего не сказала.
2: И тут на ёжика обрушился сухой лист.
3: Ёжик от испуга закрыл лапами глаза, а когда выглянул из листа, таинственно покачивая своим домиком, уплыла в туман улитка.
2: Ёжик опласливо приподнял сухой лист.
4: И совсем рядом услышал дыхание.
2: Ага, ага. Вздымая боками и раздуваясь до неба, задышал слон. Или это был не слон? Ёжик аккуратно положил лист на место и, пятясь на цыпочках, ушёл в туман.
3: Из тумана выглянула большая, добрая голова лошади.
1: Голова вкусно пофыркивала и хрумтела травой.
2: Фу! Фыркнула лошадиная голова и сухой лист, как живон, вместнился и отполз в сторону.
3: Где-то вдали зазвенело, и вдруг взззз.
4: Над головой ёжика прянуло, и гневно пропала летучая мышь.
2: Ёжик даже не успел перепугаться, а вокруг него затрепетала засерпебрилась легкая стайка ночных бабочек.
5: Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе!
3: Передразнил ёжик и даже пробежал следом за ними, подпрыгнул, замахал лапами, представив себя ночной бабочкой, но вдруг замер, прижав узелок.
0: Alright, guys, we got a couple messages for you, so we will pause real quick.

0: WRFL's programming is made possible in part by Skechel Media. Skechel offers a selection of candles, incense, jewelry, and other items. Skechel Media is located at 371 South Limestone and can be reached at 859-255-4316. WRFL thanks Skechel for supporting college radio.
1: All right, guys, and we are back. Давай.
2: Из тумана, как из фоточки, выглядел филин. Ужнул угу, угу, угу, угу, угу, и растворился в тумане. Псих.
3: Подумай, ёжик. Поднял сухую палку и ощупывая ее туман, двинулся вперед.
4: Палка, как слепая, блуждала в темноте, пока не упорилась в что-то твердое.
3: Тук-тук.
2: Постучал ежик и увидел перед собой дерево с огромным дуплом.
5: «Ага!» – осторожно выдохнул в дупло ёжик.
6: «А-а-а-а!»
2: Загудело дерево. Ёжик попятился и вдруг вспомнил про узелок.
4: Он метнулся назад, обежал дерево, крутнулся на месте, узелка не было.
5: Дерево медленно заволокло туманом. Ёжик остался один.
4: Ёжик!
2: Будто с края земли донёсся чей-то крик.
4: Туман сгущался вокруг ёжика. Ёжик собрал травинку, на которой сидел светлячок, и высоко подняв её над головой, как со свечой наклоняясь, и, вглядываясь себе под ноги, побрел в туманы.
3: Деревья, как мачты, тонули во мне. Светлячок, маленький зеленый маяк, еле-еле теплясь, покачивался в тумане, освещая дорогу.
2: Но... И он упал в траву и погас. Стало совсем темно.
4: Туман закружился вокруг ёжика, и ёжик побежал.
5: Ему казалось, что из тумана за ним несется огромная улитка. Летучая огромная улитка, летучая мышь, филин, задышал слон, обрушился лист с дерева.

0: Пускай река сама несет меня.
1: Он глубоко вздохнул, и река понесла его вниз по течению.
2: Высоко в небе горели звезды, над ним проплыли голова лошади. Где-то далеко тоненько играла балалайка.
0: Я совсем промок, я скоро утону,
3: подумал ежик. Вдруг кто-то дотронулся до его задней лапы.
4: Извините, беззвучно спросил кто-то, кто вы и как сюда попали?
0: Я ежик, ежик, я упал в реку.
4: Тогда садитесь ко мне на спину, я отвезу вас на беге.
3: Ежик сел на чуту широкую скользую спину и через минуту оказался на берегу.
0: Спасибо.
3: Ни за что, беззвучно сказал кто-то, кого ежик даже не видел и пробыл в волнах.
0: Ежик с узелком сидел на бревнышке и смотрел прямо перед собой остановившимися глазами.
1: Послышались что-то торопливые шаги.
3: Ёжик, где же ты был?
2: Прихнулся рядом запихавшийся медвежонок.
3: Я звал, а ты не откликался.
4: Ёжик ничего не сказал. Он только чуть скосил глаза в сторону медвежонка.
3: Я уже и самовар крылце раздул. Креслице плетеное придвинул, чтобы удобнее звезды считать было. Вот, думаю, сейчас придешь садим, чайку попьем с малиновым вареньем. Ты ведь малиновое варенье несешь, да? А я и самовар раздул, и веточек этих. Каких?
0: Можжевеловых, медленно сказал ежик.
3: Можжевеловых.
2: Обрадовался медвежонок.
3: Чтобы дымок пах. И в вет тоже, кроме тебя, звезды-то считать будет.
2: Медвежонок говорил, а ежик думал.
0: Все-таки хорошо, что мы снова вместе.
3: А еще ежик думал о лошади.
0: Как она там, в тумане?
3: Было тихо, в ночном небе ярко горели звезды.
5: All right, guys, before we read in English, we have a few more messages. So we've got two events coming up. Saturday will be our DJ training session number 2. It's at the Gatton Student Center. Senate Chamber at 12 o'clock p.m. And then the next Saturday, which is 10-3, will be DJ training number 3 at the Jacob Science Building Room 108 at 12 o'clock p.m. WRFL Lexington, in accordance with federal law and FCC regulations, confines the broadcast of indecent material to between the hours of 10 p.m. and 6 a.m. Sensitive listeners and children are advised to tune out during these times. Remember, you can always call the on-air DJ at 859-257-WRFL for questions, comments, and even just to chat. WRFL Lexington, your only alternative left. The Martin Luther King Center empowers University of Kentucky students to enhance their college experience by fostering student success, civic leadership, and community building. Grounded in Dr. King's vision of the beloved community, the MLK Center supports students through access to a welcoming, multi-purpose space, one-on-one connections with full-time staff, dynamic programs, collaborative campus initiatives, and guidance for student organizations. Ways to get connected with the MLK Center can be found on their BB Involved page or at Suite A230 in

0: приветом спешу показаться на глаза.
1: Вы не скажете, который час? А?
2: Что, офонарил?
1: Тяжело в учебе, легко на работе.
2: Тренируйся вон, на нем.
1: Хорошо.
0: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой.

0: лучше. И жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми.